острые буяни живёк. Я хода запахвей скотра хат. Долго не заходит в лес, лоб не заходит. Жили были два соседа, богатый купец, бага, бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал. А богатый взял тренажер, точек землю и почал гуляться. Веркулю все проходил, но уж бьёл, а два стало лучше. Веркулю все простой, хитрый, да весь стал лучше, стал лучше. Лёд веркулю все простой, эти тогда и ноги срабились лучше. Над лёд полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Лук бежит назад к межам, чтобы отвернуться назад, человек пробёг. А их веркулю все простой. Человечек, я прыгнулся просто в хит, можно ты весь танцы, как все человечек. Перкулюся треть.

ряд, за тупо, орал, белокрасному небу. Тупо, глупо, и счастье, прости.